и внезапно. И я искал в глазах прохожих свет родного взгляда. Никто не знал, что этот путь таким коротким будет. От рукопожатия до переплетения судеб. Хоть мы с тобой давно не дети, мы друг друга так же ловим социальные сети. Время в одиночестве будто навек стынет, но когда мы вместе, оно летит быстрее, чем снег.

со сверхзвуковой скоростью. Снова на репите наш плейлист. Со страна увидит в ленте саундтрек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок, я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием, и статус моего сердца навечно занят.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Ты же знаешь, только ангелы не грешат. Но если ты в меня не веришь, ничего не обещая, вырываюсь на поверхность из этих бездонных шахт. Черное и белое, я устал от этих шахмат. Никому не верю, ничего не жаль, я ускоряюсь. И снова гонки на виражах. Уезжаешь, уезжай, давай без этих сентиментов. Хочешь, забери с собой этот рассвет. И я смотрю на это солнце, чтобы ослепнуть, чтобы стереть тебе из памяти бесследно. Потоки бесконечного московского трафика. Ты услышишь этот трек, и если я не прах, поправь меня. Тебя вернет память сквозь рифмы строк моего куплета.

прошлом. Все это точно не закончилось бы ничем хорошим. Жизнь это не пленка, ее не отмотать назад, чтобы сказать то, что тогда я не сказал. И быстрее звезд подали листья на землю, и я делился своей болью с одинокой тенью. Я надеялся и ждал, я искренне верил в то, что мне небом отмерено. Вместе с тобой разделим и это словно песня на стихи Есенина. Все по-простому, наивность в объяснении. Я тебе читаю их, теряясь и краснея, но не выкинешь из песни нот. Сорванный голос, я почти погиб. Последнее слово, мои разбитые мечты. Любовь без памяти, вселенная, кинолента. Мой выпускной и наш

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Уважаемые родители, дети гоняют на мини-мотоциклах по дворам и на улицах, нередко попадая в аварии. Но выезжать в город на питбайке всем строго запрещено. Питбайк предназначен для езды по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. Перевозить мини-мотоциклы до специальных трасс можно только на прицепах. У питбайка нет поворотников, фар и стоп-сигналов, нет ПТС, нет госномеров, нет регистрации в ГАИ, а мотошины предназначены только для неровной поверхности. Чтобы передвигаться на питбайках, на мотодромах и закрытых площадках, водительское удостоверение не нужно, но движение на нем по дорогам общего пользования трактуется как нарушение ПДД. Сотрудники госавтоинспекции могут отстранить водителя от управления и увести технику на штрафстоянку. А дальше все зависит от возраста нарушителя. С 16 лет без прав – штраф от 5 до 15 тысяч рублей. До 16 лет штраф получат родители. Материалы о происшествии передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, в обоих случаях за сам факт передачи управления ребенку родители, владельцы транспортного средства, должны будут заплатить штраф 30 тысяч рублей. Берегите своих детей.
1: За баранкой. Грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
2: На дворе год 2026. Китайские автомобили уверенно шагают по стране, но их выносливость и оценка все еще остаются в поле дискуссий. На это влияют такие факторы, как технологии, напичканные в данные автомобили, и реальный опыт, который уже успели распробовать владельцы да и знатоки. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Автомобильные факты.
2: В России китайские автомобили, конечно же, очень быстро заняли нишу, доступной замены дорогим европейским и корейским машинам. Покупатели манили их яркий дизайн, передовые технологии вроде огромных экранов и вентиляции сидений, а также панорамных крыш и адаптивного круиз-контроля. Причем все это по цене, за которую европейские бренды предлагали лишь базовые комплектации. На волне данного энтузиазма россияне, конечно же, начали в очереди выстраиваться за китайскими тачками. Дилеры били рекорды продаж, а рынок убеждал себя, что ну вот, наконец, найден полноценный преемник ушедшим западным маркам. Казалось, скоро забудется такое понятие, как немецкое качество, японская надежность, но вот проходит 2-3-4 года и наступает момент болезненный для любого автомобильного бума – это проверка временем. Первые владельцы китайских машин столкнулись с тем, о чем редко, конечно же, говорят в рекламе – непомерно высокие цены на запчасти, трудности с ремонтом, дефицит комплектующих и стремительное обесценивание автомобилей на вторичном рынке. Сейчас китайский авторынок переживает свой первый серьезный экзамен. Если раньше покупатели интересовали в первую очередь цена, оснащенность и доступность машины, то теперь на первый план выходит стоимость владения. Оказалось, что после окончания гарантии и появления первых серьезных поломок, сервисная инфраструктура многих китайских брендов просто не успевает за масштабами продаж. Особенно острая эта проблема связана с кузовными деталями, электроникой, оптикой и сложными узлами. В теории автомобиль, конечно, выглядит современно, технологично, но на практике после небольшого ДТП владелец может неделями, а то и месяцами ждать, например, фару, бампер или электронный блок. Распространенное ранее убеждение, что ремонт китайских машин будет дешев, оказалось не более чем мифом. Современные автомобили из Китайской Народной Республики даже в базовых версиях напичканы электроникой так, что их ремонт становится сложным и дорогим.
1: Автомобильные факты.
2: У автомобилей из Поднебесной, конечно же, как и у любых других машин, есть свои болячки. Одна из них – это кузов, особенно его лакокрасочное покрытие. В наших широтах, где зима сменяет лето, дороги щедро посыпают реагентами, краска быстро сдается и появляются ржавчины. Особенно страдают машины из дождливых и влажных регионов. Еще одна проблема – это карданные валы у некоторых моделей. Они просто не выдерживают наших дорог и гнутся. Электроника, которой напичканы современные китайцы, тоже не всегда радует стабильности. А вот турбированные двигатели, хоть и мощные, живут меньше и ремонтируются дороже, чем их атмосферные собратья. Но, пожалуй, самым неприятным сюрпризом для многих является вторичный рынок. Когда первые китайские машины пошли в народ, стало понятно, что рынок относится к ним очень по-разному. Крупные игроки, которые успели построить дилерские центры и наладить поставки запчастей, конечно, вроде как держатся молодцами. А вот менее известные бренды стали стремительно терять в цене. Некоторые трехлетние кроссоверы дешевеют так, как будто ты меняешь устаревший смартфон. В итоге вторичный рынок начал делить китайские машины на тех, которые стоят брать, и тех, от которых лучше отказаться. Теперь при покупке подержанного китайца покупатель смотрит не столько на состояние и цену, а на другие факторы, например, насколько развита сервисная сеть или запчасти в наличии и вообще какая у бренда репутация. Рынок, можно сказать, повзрослел. Если раньше всех манили огромные экраны и куча опций, то теперь народ задает куда более приземистые вопросы. Сколько стоит фара, есть ли детали в наличии и что будет с машиной через 5 лет? Как вы понимаете, все познается в сравнении, и вот он, тот самый период, когда пришло время оценить эксплуатацию китайских транспортных средств на российских дорогах и в наших с вами гаражах. Удачи!
1: За баранкой!
3: Реклама на радиопортал.
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
5: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
6: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
7: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Доброе-доброе утро, любимый город, просыпайся.
1: Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, Нововоронеж. Пятница на календаре, и мы ей делаем аплодисменты.
0: Да, да, просто маленький ура, праздник, ура, маленький ура. Праздник в конце недели.
1: Несмотря на погоду, несмотря на какой-то странный летний дождь, у нас здесь позитив и отличное настроение.
0: А еще хорошая погода у нас внутри здесь.
1: Ближе атмосфера, к динамикам, да, атмосфера, будем заряжать вас.

0: Пятый день первого летнего месяца на календаре, он же пятница, дорогие друзья.
1: И еще раз доброе утро, пасмурный город. Давайте раскрасим этот день своими улыбками.
0: Это утреннее шоу «Разбудильник». Будут приветы, будут поздравления. Ну и, конечно же, будет интересный, вкусный розыгрыш. Продолжим заряжаться позитивом сразу после торгово-двигательной паузы.
2: Реклама на радио «Портал».
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Эй, привет! «Чебурекми» предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
5: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон «Чебурекми». Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
6: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
7: СКС «Лада».
6: Но чтобы выбор был большой.
7: СКС «Лада».
6: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
7: СКС «Лада».
8: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
9: О, совсем другой разговор.
8: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
7: СКС «Лада».
10: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
11: Разбудильник.
0: И вот такая странная тишина после звука будильника.
1: А, спят еще, спят, не проснулись. Знаешь, выключили когда и продолжили.
0: И продолжаем. А, кстати, вот сколько будильников у тебя? Мы уже, по-моему, это обсуждали.
1: Да, мы обсуждали.
0: Пять?
1: У меня два. Два, причем с разницей в одну минуту. Но мне это не помогает. Я либо проснулась, либо потом мучаюсь, да.
0: Друзья, просыпаемся, заряжаемся позитивом, отличным настроением. Ну и можно и нужно написать нам сюда в прямой эфир. Номер для связи прежний. 839-405-4945. Это мессенджер Макс, это СМС. Хотите голосовое сообщение, пожалуйста. Хотите позвонить, тоже пообщаемся с вами в прямом эфире.
1: Знаешь, какой сегодня день по народным приметам?
0: Так, интересно.
1: Ливон-огуречник.
0: Ливон?
1: Ливон-огуречник, да.
0: Что это значит? Ну, огуречник еще как-то можно понять.
1: Ну,
0: а вот
1: это имя его такое, ливон. И огурцы сегодня сажают по приметам. И знаешь, тут сказано, что крестьяне верили, что если кто-то посторонний увидит, как ты сажаешь огурцы, они вырастут горькими. Мне вообще так интересно. А кто посторонний? Это такое таинство посадки огурцов, да?
0: Ну, какая-то должна быть, да.
1: Да,
0: определенная
1: и примета
0: магия
1: сегодняшняя, что если дождь с утра, то к сухой и ясной второй половине дня. Вот проверим, как раз работает или не работает.
0: Главное, чтобы ливон не влил нам вот с неба. В ливон не получился. Оно что-то затянуло, слушай.
1: Ну, увидишь, с утра нормально все, ливону можно.
0: А если будет дождь, то...
1: Да, то вторая половина дня будет сухая и ясная.
0: А лето в целом? Жарко?
1: А лето, никто не говорит об этом. Ливон так долго не прогнозирует.
0: Ну что ж, о дожде мы заговорили. Давай продолжим эту тему. Мне кажется, классная тема – дождь. Особенно в летний зной, в летнюю жару. Но нам еще ее не удалось увидеть, эту жару ощутить. Но тем не менее. Про дождь поговорим. А вдруг вот мы его задобрим, и он уйдет. Уйдет мимо.
1: А знаешь, Александр уже написал: нет, проснулись, доброе утро. И он знает, как задобрить дождь. Он написал: на ливон и огурчик.
0: Вот. И ливон,
1: вот, и ливон, и на ливон, все.
0: Ну что, друзья, предлагаю вам продлить такую интересную, известную строчку. «Летний дождь, летний дождь». Помнишь такую песню?
1: Да, начался сегодня рано.
0: Как можно еще продолжить? «Летний дождь, летний дождь». Ну, к примеру, спонсор...
1: На работу ты идешь.
0: Спонсор всех таксистов.
1: А, да.
0: Как только начинается дождь, у них, я уверен... Движумба увеличивается.
1: Ну что, у нас сегодня будет 4 растишья или можно 2 строчки всего?
0: А можно как угодно. А у нас сегодня пятница.
1: А можно петь даже, да?
0: Можно
1: исполнить. Спеть.
0: Можно продолжить, да, 2 строчками, можно 4, можно поэму написать. Друзья, летний дождь, летний дождь.
1: Когда оперу пишу, да? А оперу я про все напишу.
0: Ну, а дальше оригинально, креативно, позитивно, как вы... Умеете. Свои варианты версии в мессенджер Макс, пожалуйста, номер прежний 839-405-4945. На кону у нас, кстати, подарок от нашего партнера, от нашего друга павильона Чебурекми. Вкуснейшая пицца карбонара. Кстати, в павильоне Чебурекми уже 2 вида пицц присутствуют. Пицца карбонара в ее составе, бекон, который тает во рту, нежнейший сливочный сыр и итальянская классика. Сыр моцарелла. А для гурманов павильон Чебурекми приготовил эксклюзив. Пиццу с белыми грибами. Настоящие белые грибы. Изысканный сливочный сыр. Сыр моцарелла и пикантная нотка. Сыр горгонзола. И все это в павильоне Чебурекми напротив Победы 3. Ну и, конечно же, по классике там крутейшие чебуреки. Выбор огромный. Друзья, звоните 8-920-216-67-85. Это если вы хотите заказать пиццу, если хотите узнать что-то о чебуреках, то вот по этому номеру. А если к нам, то по-прежнему. Еще раз давай озвучим.
1: Давай, 839-405-49-45.
0: Летний дождь, летний дождь. Продолжите строчку оригинально и креативно.

0: Презент у нас действительно крутой, друзья, от нашего партнера павильона Чебурекми. Вкуснейшая пицца карбонара.
1: Слушай, ну вот с нами утро погнали встречать, и нам такое уже приятнейшее сообщение написали.
0: Так,
1: давай
0: кто?
1: Его просто прочитаем. Пишет нам Жанна: рада снова слышать ваши голоса. Первые позитивные голоса с утра. Эмоционально настраивает на успешный день. Спасибо вам.
0: А еще заряжаем воду и все остальное.
1: Да, мы приносим
0: еду.
1: Успех. А что потереть надо? Знаешь, как памятнику там белому бимо ухо.
0: Приемничек достаточно. Погладить вот так слегка. Правой рукой только, главное.
1: Правой?
0: И все.
1: А может, левой?
0: И позитив будет. Нет.
1: Нет, левой к деньгам, да? Или наоборот, там отдать денег. Ну, какие-то надо придумать приметы. Срочно, давай, генерируй, а пока Жанна пишет еще. Доброе утро, летний дождь. Не звонишь на сердце рано. Летний дождь, ты ушел. Такая драма.
0: Ничего себе.
1: А может, он просто на работу ушел или мусор выбросить? Никакой драмы с утра. Огнедышащий тапок тоже нам привет написал. Привет, радиопортал и Нововоронеж. Желаю отличной пятницы.
0: Есть сообщение от Ирины. Летний дождь. Зря вчера машину мыла.
1: Ой,
0: классика.
1: Точно, да. Александр пишет. Летний дождь. Зимний снег. Исполнитель капитан Очевидность.
0: Да, ну, друзья, напоминаю, сегодня мы решили продлить фразу «летний дождь». Ну и что-то вот оригинальное, креативное, позитивное. Вот, к примеру, Елена пишет: «летний дождь», мочит челку, ну и что ж.
1: Класс. Александр пишет: доброе утро. «Летний дождь», что ты, Леха, под чебуречек не нальешь?
0: Да, интересно.
1: Ну,
0: это же не ко мне вопрос надо.
1: Да. Это под карбонару. Под карбонару надо.
0: И вечером.
1: И вечером, да.
0: Сразу после завершения заказухи. Ну, а некоторым уже во время
1: заказухи
0: можно.
1: Да.
0: Алена написала: доброе утро, портал. Всем позитива, Алена, и вам. Доброе. Летний дождь. Я в саду, на грядках вождь.
1: Вот здорово, да. На грядках с огурцами. И Ливон возглавляет.
0: Да, оригинально и в тему.
1: Олег пишет, это должно быть в исполнении Алексея. Летний дождь. С микрофоном я и Лана. Там же начался сегодня рано. Ой, вот прям красиво, да.
0: Ну давай, красиво. Летний дождь. С микрофоном я и Лана.
1: Летний дождь.
0: Мотив мы потеряли, нет?
1: Начался сегодня рано.
0: А, нормально.
1: Нормально. Не боись, все вывезу.
0: Друзья, 839-405-49-45. Оригинально, креативно и остроумно. Сегодня продолжаем популярную, известную строчку «Летний дождь». Свои варианты версии в мессенджер Макс присылайте и смс 839-405-49-45. У нас подарок для вас заготовлен от павильона Чебурекми. Вкуснейшая пицца карбонара.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
2: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
3: Разбудильник!
4: Доброе-доброе утро, друзья! Ну что, как вам сегодня погода на улице? По-моему, замечательная. Поэтому мы, чтобы поднять настроение всем и сделать его еще лучше, продолжаем строчкой «Летний дождь, летний дождь». Что у вас в голову приходит, Алексей?
5: Приходит не у меня, приходит в голову у наших радиослушателей. Есть классные варианты. Вот, к примеру, Юля пишет нам: летний дождь, ты так долго идешь, когда же ты пройдешь?» Ну, не знаю.
4: Это вопрос к дождю, да?
5: Да. Надо как-то его нам задобрить, чтобы он вообще вот не приходил в Нововоронеж, и наконец-то наступило классное лето.
4: Ты что? Я же всегда тут топлю за дачников. Дачники тебе не простят.
5: Полив нужен, да?
4: Полив нужен обязательно. И дождик всем нужен. И цветочкам. Посмотри, как красиво. Ты видел, чубушник расцвел. Вообще обалден.
5: Чубушник?
4: Чубушник. Ну, простите, у нас это почему-то это у людей называют жасмин. Жасмина в нашем регионе нет. Южное растение. Но оно пахнет точно так же, как и жасмин. Такие белые кусты. А он называется чубушник. Да, некрасиво.
5: А
4: да.
5: Почему такое название?
4: Да я откуда знаю. Почему-то биологи так обозвали его. Ты же знаешь, я люблю название чубушник, бухарник, невяник, все самые, весь романтизм разрушаю. А так люди все: жасмин зацвел, у меня жасмин, еще и цветочки собирают. Кстати, цветочки собирать нельзя, и в чай добавлять их тоже нельзя, дорогие друзья. Не делайте так, пожалуйста.
5: Они опасные?
4: Они содержат алкалоиды, да, это там вредные вещества.
5: Алкалоиды?
4: Да.
5: Вот так. Теперь запретят цветочки вот эти.
4: А уже одни запретили.
5: Да. Есть сообщение от Валентины у нас. Да. Летний дождь. На работе так хорош. Ты мне в пятницу не лей. Планов много, хоть убей. Прекрасные стихи.
4: Прекрасные. Алексей пишет: доброе утро. Летний дождь. По асфальту ползет гвоздь, а за ним летит кирпич. Вот такой с утра мысля в голове. Великолепно.
5: А нам так и надо. Нам надо оригинально, креативно. Вот Егор хорошо пишет: Летний дождь поливает все вокруг. Летний дождь. Для растений лучший друг.
4: Вот видишь, он тоже молодец,
5: дачник.
4: Егор, дачник,
5: Егор
4: огородник, да. Ангелина пишет: доброе утречко, всех с пятницы.
5: Приходят
4: мысли: летний дождь, как же я не угадала. Про печенку я вчера, жду сегодня карбонару.
5: Ну, слушай, классные стихи, вот, пожалуйста, и претенденты у нас уже вырисовывается. Егор лидирует, Ангелина классно написала.
4: Елена пишет: доброе утро, портал. Летний дождь. На меня не попадешь. Зонт семейный у меня и бахилы от дождя.
5: Отлично. Наталья пишет: летний дождь. Для тебя открыла дверцу. Летний дождь. Для меня погода сердца.
4: Ой,
5: лирика,
4: вот прям красиво,
5: пожалуйста.
4: Да, красиво, так и романтично. А ты знаешь, сегодня еще какой день?
5: Какой?
4: День солнечных зайчиков.
5: Да? Но солнце необходимо для зайчиков.
4: Да, а почему вот солнечные зайчики, а не кролики солнечные?
5: Ну, не знаю, потому
4: ты
5: что...
4: Не
5: потому.
4: Задумывался?
5: Нет. А есть ответ?
4: Нет, это я к тебе задаю вопрос.
5: Просто потому, что они зайчики. Я не знаю, вот у меня кошка с ума сходит, когда видит этих зайчиков и начинает такое исполнять, ловить и охотиться за ними.
4: А ты вот так вот с ней играешь, да? Ты ее мучаешь. Зайца пускаешь?
5: Нет, не пускаю, потому это непроизвольно, там, от часов, да, или от телефона. Она очень сильно нервничает и как-то возбуждается, и начинает вот метаться по квартире в целях поймать этого зайца.
4: бедная животинка. А еще можно, если хотите, ремонт сделать. Вот, допустим, надоели тебе обои мужу, намекаешь, давай поменяем, давай переклеим. А вот можно с кошечкой так поиграть.
5: Они у меня антивандальные, я подготовился. Там их сложно продрать, потому что, ну...
4: У тебя просто бетон такой, некрашенный. У меня антивандальные обои.
5: Антивандальный ремонт, да. Ничего не испортится.
4: И кошечка уже со сточенными когтями. Пару раз зайчиков поймала и такая, знаешь, с маникюром и педикюром сразу. Перманентно.
5: Дорогие проснувшиеся и слушающие, сегодня мы разыгрываем вкуснейшую пиццу карбонара от нашего партнера павильона «Чебурекми», который, кстати, находится напротив Победы 3. Там не только чебуреки, разнообразие и большое изобилие, там и два вида пиццы: карбонара и пицца с белыми грибами и сыром горгонзола. Чтобы получить сегодня карбонару, вам нужно оригинально и креативно продолжить строчку «Летний дождь, летний дождь». Есть еще у нас сообщение?
4: Есть. Давай. Просто песня от Александра. Летний дождь, нежно лысину ласкает. Верю я в летний дождь, шевелюра подрастает.
5: Ну, полезно, видишь?
4: Да, полезно.
5: Я помню, нас пугали в детстве кислотным дождем каким-то. Вот что?
4: Да.
5: Нельзя под дождь, можно лысым стать.
4: Да, и волосы выпадут, и еще что-нибудь будет. А помнишь, когда цветет сосна, вот пройдет дождь, и лужи сверху покрыты пыльцой, пыльцой сосны, все желтое такое. Но мы в полной уверенности были в детстве, что это все кислотный дождь, это со станции чего-нибудь выпало.
5: На самом деле все безопасно, и бояться нечего.
4: Совершенно верно.
5: Ирина нам пишет. Доброе утро, портал. Лана, Алексей, Ирина, и вам доброе. Летний дождь. Летний дождь. Главное, чтобы не в субботу.
4: А, ну да. Ну, в течение рабочей недели нормально, нормально. А выходные пусть будет.
5: Летний дождь, летний дождь. Я весь промок. Антон пишет. Где вы находитесь, Антон? Расскажите. Вот мы в окно смотрим. Вроде бы он закончился, да? Чуть-чуть так с утра припугнул нас, что мы даже вот на какую-то такую дождливую лирику прониклись. Но...
4: Виктор нам написал.
5: Так, Виктор у нас красавчик.
4: Летний дождь, летний дождь. А ты в Борщево не зайдешь? А Виктор готовит шампура для вкусного шашлыка.
5: Ну, тогда не нужен дождь в Борщево.
4: Вот, не надо. Зачем? Не, ну, если он хочет сейчас, чтобы ничего не поливало. Вот конкретно, знаешь, вот дождик, чтобы облачко вот в районе огорода где-то там прошло, а во дворе не надо.
5: А над мангалом
4: не надо. Ни разу.
5: Друзья, павильон «Чебурекми» предоставил нам вкуснейшую пиццу карбонара. Мы с вами поделимся с удовольствием, если вы креативно и оригинально продолжите строчку «Летний дождь, летний дождь». Свои варианты присылайте в мессенджер «Макс» и СМС на номер 839-405-4945. Мы уходим пока на информационную паузу, ну и будем разбираться с вашими многочисленными сообщениями.

0: Лана, наверное, нам надо не накаркать. Вот я так неожиданно включил микрофон. Дождь, дождь, а вдруг мы возьмем и вызовем дождь. Не нужен.
1: Пошаманим, что ли, да?
0: Да, не знаю, нужен или нет.
1: Ну вот как вы думаете, друзья, нам сегодня нужен с вами дождик или нет? Все посадили огурцы, все полили.
0: В Нововоронеже 8 утра.
2: Радиопортал. Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
3: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Европа, судя по всему, стремится затягивать украинский конфликт, чтобы иметь на Украине плацдарм для угроз России, заявил глава МИДа Сергей Лавров в интервью RT Arabic. По его словам, среди западных стран доминирует нечестная линия по переговорам на Украине. Заявление госсекретаря США Марко Рубио о поддержке Штатами Украины говорят о том, что, по сути, нет различий в подходах европейских стран и США к украинскому урегулированию, заявил также министр. Лавров отметил, что военные действия на Украине уже прекратились бы, если бы Америка по-настоящему продвигала свою мирную инициативу. Европа в нынешнем состоянии под руководством существующих элит стала отрезанным ломтем для мировой дипломатии, также заявил Лавров. Банки и операторы связи России при невыполнении требований по противодействию мошенникам будут полностью компенсировать потери жертвы, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Если организация игнорирует эти пожелания, клиент получает право на возмещение. Предполагается, что компенсация будет равна сумме денежного перевода в адрес мошенника, сообщил он, комментируя компенсацию от банков и операторов связи. При этом полностью ответственность с пользователя не снимается. Если организация выполнила требования, а клиент все равно передал деньги мошеннику, в этом случае компенсация не предусмотрена. Новый функционал получения выписок о транспортных средствах появился на едином портале госуслуг, сообщили в госавтоинспекции МВД России совместно с Росреестром. И Минцифры обеспечили возможность предоставления арбитражным управляющим выписок из Госреестра транспортных средств на госуслугах. Новая опция позволяет специалистам, назначенным судом для проведения процедуры банкротства и финансового оздоровления компании или физлиц, оперативно получать сведения из реестра о наличии или отсутствии зарегистрированного за должника транспорта без непосредственного обращения в госавтоинспекцию. Онлайн-сервис позволит повысить эффективность деятельности арбитражных управляющих, минимизировав временные затраты на получение необходимых выписок. Русский язык поднялся на 4-е место в рейтинге конкурентов.

0: 4.30, курс евро 86.27. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире.
2: Новости.

0: Доброе-доброе утро всем настроившимся на самую теплую и позитивную волну этого маленького атомного городка.
1: Желаем каждому фантастически удачной и 100% успешной летней пятницы. Сегодня будет самый лучший день. Всем доброе-предоброе.

0: Ну вот что-то пока солнце не встало, не знаю, может быть и встало, но не видно нам этого.
1: Ну, еще раз повторюсь, 5000 метров над землей, солнце там есть 100%, гарантирую. Можно просто проверить, оно уже встало.
0: Ну, а мы сегодня про дождь решили поговорить, но почему-то вот какая-то утренняя свежесть нам вот это все навеяло. Дорогие проснувшиеся и слушающие, летний дождь, продолжаем строчку оригинально. Креативно, позитивно и за самое классное сообщение получаем подарок от павильона «Чебурекми» – вкуснейшую пиццу карбонара.
1: Вообще все логично, все очень логично. Все четко. А давай пока поздравим с днем рождения. Татьяна нам написала: «Доброе утро, Нововоронеж, Леша и Лана. Привет всему «Энергоспецмонтаж». И поздравьте с днем рождения, пожалуйста, Толубаеву Марину».
0: С днем рождения вас!
1: Марина, с днем рождения, дорогая! Всего самого наилучшего! Удачи, карьерного роста, а самое главное – здоровья! Ну, мы присоединяемся к этому поздравлению Марины.
0: Всего самого-самого теплого, светлого и позитивного желаем вам. И чтобы вот никакого дождя в жизни не было. Ну, если только он вам нужен и необходим.
1: Да, и дождь, после которого будет радуга. Вот такой вот дождик нужен. Да? Это же всегда теплый, какой-то приятный очень дождь.
0: Валерия пишет нам: «Доброе утро, портал. Лерочка, и вам доброе. Летний дождь. Только женщины его не любят, потому что он сбрасывает их лица к заводским настройкам». С юмором.
1: Здорово. Евгений пишет: «Доброе утро, Алексей и Лана. Летний дождь. Что же ты в будни не идешь, а идешь под выходной? Мы в печали всей гурьбой».
0: Да, ну вот всегда почему-то закон подлости такой срабатывает. Любовь пишет: летний дождь. Ну и что ж, и ничего ж. Вот и правильно, вот. И нечего расстраиваться и переживать.
1: Жанна пишет: летний дождь. Начался сегодня рано. Шашлыки, грибы, сметана. Собираемся на дачу. Савиньон берем на сдачу. А по скриптум драмы больше нет.
0: Так, Михаил, Миша пишет: доброе пятничное утро. Миша, и
1: доброе.
0: Доброе. Всем отличного настроения желает Михаил. И пишет нам: летний дождь, в гости ты ко мне придешь. На портал мы позвоним, заказуха потусим, шашлыки мне не сорвешь, и друзей не отпугнешь. Огород мне поливай и прохладу создавай. Комаров всех прогони, ну и мошек захвати.
1: Золотые слова, Михаил. Мошек вот этих бы поскорее он бы захватил.
0: Все-таки нужен нам летний дождь.
1: Конечно, нужен летний дождь. Ну, он и пыль прибьет, и город умоет. Да, до заводских настроек сбросит. Это прям вообще классно, классно сказано.
0: Есть еще у нас сообщение, и не одно. Алексей пишет нам: летний дождь. А на станции был выброс. Летний дождь. Огурцы как бревна вышли, помидоры как мечи. Вот такое чудо света.
1: Здорово.
0: Принимаем ваше творчество, Алексей. По крайней мере, креативно, оригинально, как мы и хотели, как мы и просили этого. Есть еще у нас сообщение.
1: Есть, да, Александр. Александр у нас сегодня. Летний дождь. Был он ежику так нужен. Он набрал червяков и несет домой на ужин.
0: Тоже стихи, тоже классно.
1: Да, помнишь, когда... Я не помню, с чем это связано, скорее всего, с каким-то это давлением, да, когда вот в дождь червячки все выползают.
0: Ну, они, может быть, тоже, знаешь, хотят помыться.
1: Помыться. Ну, как вариант, да, как вариант, хорошо.
0: Друзья, летний дождь. Сегодня мы продолжаем эту строчку. Свои варианты версии присылайте в мессенджер Макс и СМС. Номер для связи прежний. 8-999-405-49-45. На кону вкуснейшая пицца карбонара от нашего партнера павильона «Чебурекми».

0: Реклама на радио «Портал».
1: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Разбудильник.
1: На радиопортал наступило время астрологического прогноза. Итак, давайте, дорогие друзья, прямо сейчас обратимся к звездам и узнаем, что же они обещают нам сегодня, в пятницу, 5 июня.
2: Овны, сегодня лучше не искать коротких путей. Привычная тропинка приведет дальше.
1: Тельцы, ваше чувство юмора поможет расположить к себе нужного человека.
2: Близнецы, день обещает быть насыщенным и совсем не скучным.
1: Раки, вас ждет небольшая победа, которая придаст вам уверенности.
2: Львы, неожиданная просьба может открыть перед вами новые возможности.
1: Девы, сегодня стоит довериться своему опыту, он не подведет.
2: Весы, вас может ждать приятная новость, связанная с близким человеком.
1: Скорпионы, хороший день для того, чтобы навести порядок в старых договоренностях.
2: Стрельцы, энергия дня поможет быстро справиться с тем, что раньше откладывалось.
1: Козероги, неожиданная встреча подарит вам полезную идею.
2: Водолеи, сегодня стоит обратить внимание на то, что раньше казалось незначительным.
1: Ну и, наконец, рыбы, сегодня вас ждет момент, который заставит искренне собой гордиться.

0: Разбудильник.
1: Ой, друзья, видели бы вы, как у нас здесь весело вне эфира. Мы смеемся, мы шутим, анекдоты рассказываем. Но некоторые в эфир нельзя выпускать.
2: Пританцовываем, да.
1: Позитив и отличное настроение, поэтому и вы тоже ловите, заряжайтесь, пожалуйста, нам не жалко. Ну, а обсуждаем мы сегодня следующее. Продолжаем строчку. Оригинально и креативно. Летний дождь, летний дождь.
2: Ну, конечно, как не улыбаться и как не радоваться, если получаешь такие ваши замечательные сообщения. Вот Ларис нам пишет. Доброе утро. Летний дождь, не нарушишь наши планы. Летний дождь, мы шашлычные гурманы. И вот мы, конечно, уже представили, что сегодня конец недели, пятница, и что будете вы вечером
1: все
2: делать?
1: Все шашлычные гурманы соберутся и будут праздновать.
2: Они будут слушать заказуху, так, и наслаждаться, и рассказывать нам с тобой, какие у них шашлычки, уже что готово, где там, может быть, хачапури, где там лавашек уже подогрели.
1: Кто-то будет,
2: да,
1: фото присылать, а кто-то даже, да, и приглашение будет присылать. Вот, и такое бывает.
2: А мы будем по-прежнему сидеть, вещать, рассказывать и исполнять ваши музыкальные пожелания.
1: Но это вечером, а сейчас продолжаем строчку. Летний дождь, вот Владимир хорошо написал. Летний дождь лучше, чем зимний дождь.
2: Вообще все логично, точно.
1: Какие у нас сегодня творческие, креативные и, самое главное, логичные, да, радиослушатели.
2: Алексей нам пишет. Летний дождь, лужи по колено. По тротуару я иду, а навстречу мне авто не притормозило. Окатило с головой, освежило, вот спасибо.
1: Вот
2: а
1: такая
2: где
1: история.
2: Такая огромная лужа на, ну, сегодня уже?
1: Это фантазия, фантазия, да? У моего тезки, конечно же.
2: Просто она хорошо работает, да?
1: Да, летний дождь, грибочки после будут. И радуга, пишет нам Анастасия.
2: Вот. Здорово.
1: Позитив.
2: Александр пишет, летний дождь, все таксисты как шаманы вызывают летний дождь, дружно лупят в барабаны.
1: И цену повышают, да, X2 потом, нет?
2: Не знаю.
1: Ну, вроде бы нет.
2: Не знаю. Ну, ты вот пользуешься услугами такси. У меня услуга 11-го трамвая. Если нет автомобиля, то 11-й трамвай, маршруты проложены везде. Правая и левая ножка.
1: О, слушай, а я исключительно на такси передвигаюсь. И выгодно, и классно, и общение. Там ребята хорошие, позитивные, новости какие-то рассказывают, делятся впечатлениями, событиями. Ну и подвозят безопасно, комфортно. На классных, чистых автомобилях.
2: Блин, а я километраж на свой жизненный одометр наматываю, потом же не скрутить.
1: Ну, я думаю, надо нам какую-то скидку выпросить, вот, чтобы была промокод, да, там, знаешь, я от Никитина, от Вершинина. И там уже, вот Александр, я не знаю, напишет нам, что промокод какой-то на поездку. Выпрашиваем.
2: Промо-кота. Кота. С котом надо ходить.
1: Есть так, еще сообщение.
2: Солнечным котиком. Сергей пишет. Доброе утро.
1: Доброе, Сергей.
2: Сестра Лана и отец Алексей.
1: Вот так.
2: Да. Храни вас Бог и удачи всем. Ну доброе всем утро.
1: Брат Сергей, вам тоже доброго утра и хорошего дня.
2: Да, хорошего дня. Это Алексей из Яблочного Крыма. А вот вы, простите, это Сергей из Яблочного Крыма.
1: Вот так мы уже называем, да? Правый берег Дона, у нас там находится Яблочный Крым.
2: Яблочный Крым будет, да. Но все, мы Воронежский теперь знаем, где Алтай, где какие у нас стороны света, тоже знаем. Сережа нам пишет. Доброе утро, радиопортал Алексей и Лана. Летний дождь, девчонки в юбках по колено, а у меня моя любимая очень ревнива.
1: Вот так.
2: Прям какое-то японское хокку такое.
1: Ну девчонки вот нечего по сторонам смотреть. Смотрите на свою девчонку, и все будет хорошо. Друзья, продолжаем сегодня строчку. Летний дождь. Летний дождь. Оригинально, креативно, но и за самое позитивное сообщение будет подарок от нашего партнера павильона «Чебурекми». Вкуснейшая пицца «Карбонара». Свои варианты и версии присылайте в виде СМС и в мессенджер «Макс». Номер для связи прежний 8 3 9 405 49 45.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
6: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
7: Погода в Нововоронеже.
8: По сообщению синоптиков, сегодня 5 июня в Нововоронеже ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха днем плюс 25 градусов. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление ниже нормы 751 миллиметр ртутного столба.
9: Прямо сейчас в Атомграде пасмурно, облачно, осадков не наблюдается, дует слабый северо-восточный, ну а термометр указывает нам на отметку 20+.

0: Радиопортал.
1: Ох, красота-то какая! Лепота.
2: Без 19.9 на наших порталовских ходиках, друзья, мы продолжаем сегодня строчку «Летний дождь». «Летний дождь». Оригинально, креативно и позитивно. За самое классное сообщение мы приготовили для вас подарок от нашего партнера павильона «Чебуреками» — вкуснейшую пиццу «Карбонара».
3: И у нас есть сообщение. Есть сообщение от Александра. «Летний дождь, летний дождь. Начался в моей квартире. И жена кричит: проснись, нас соседи затопили».
2: Вот, ну, смешно вроде как бы, но не очень.
3: В эту тему... не очень. А то подожди, тут он еще дальше написал, что ты должен, когда садишься, говоришь: просов. Совы.
2: Просов. Понял? Все, промокод.
3: Да.
2: Промокод прислали.
3: А у меня Семен Юлианов.
2: Так, все.
3: Ну, Алексей улыбается, Александр, но мы поняли друг друга с вами.
2: Промокод на поездку в такси нам вот прислали.
3: Да.
2: Круто, круто,
3: да,
2: спасибо.
3: Да, еще там по старой схеме говорит: Глебусьеру поздравления. Бесплатно.
2: Понятно. Ну все, все, а то нас руководство может услышать. Александр, мы вас поняли. Спасибо, мы поняли, что вы не жадный, а очень даже щедрый.
3: Спасибо, спасибо. Алексей пишет: летний дождь, заскочил я в Чебуреками, угостился кофейком и на пиццу скидку дали.
2: Отлично, тоже такое творчество принимается.
3: Нас Дмитрий слышит, Чебуреками, значит, все руководство должно сейчас послушать, где, что, как происходит.
2: Нет, ну, руководство Чебуреками классный подарок выделили, поэтому надо постараться, друзья. Продолжить строчку летний дождь, так классно, чтобы вот мы вам отдали пиццу вкуснейшую, карбонара. Данил написал: привет, портал, Данил, и тебе привет. Летний дождь начался сегодня в ванной. У соседа ночью с крана потекла вода. Ну вот, похожая история, да?
3: Да, похожая история. А может быть, это люди из одного подъезда?
2: Может быть.
3: А мы тут там... недавно с тобой коммунальные проблемы обсуждали, что можно с 6 или там с 9 по 1 устроить летний дождь каждому. У кого-то будет ливень, у кого-то дождь умеренный, да? У кого-то просто накрапывать будет. Концентрация дождя разная. Сергей нам пишет: летний дождь, и когда же ты придешь? Вот.
2: Ждут некоторые.
3: Ждут,
2: Валерий
3: ждут,
2: пишет:
3: да.
2: Приветствую вас. Валера, тебе привет. Летний дождь сейчас идет, а кто-то ждет уже другого. Зимний снег, елка, шарики, салюты. Вот уже люди Новый год предвкушают, понимаешь?
3: Да, мы всего 5 дней лета только проживаем. Пятый день, да? Я сегодня ничего не путаю.
2: Все верно, 5-й день.
3: Ну, это ты следишь. У нас, ну, вы как уже знаете, дорогие радиослушатели, Алексей у нас следит за днем недели, за числом. Я могу, честно, пионерское, потеряться.
2: А у меня здесь подсказка большими буквами и большими цифрами написано, поэтому я все вижу.
3: Ах, вон оно.
2: Пятница,
3: что.
2: Пятница, 05 июня, 26 дальше, две цифры, но 2026.
3: Все, ты с подсказкой, как в школе. Ладно, подсказка тебе. Подсказка тем, кто любит у нас квизы и викторины. Ты знаешь, что такое петрикор? Вот лично я из какого-то квиза это вынесла. Пару раз сходила и посмотрела, что это слово было популярно.
2: Ну, я знаю, что это слово означает. Расскажи всем.
3: Да,
2: интересно.
3: Расскажу. Хорошо. Вот после теплого дождя, такого летнего, мы ощущаем необыкновенный такой запах. Ну, в основном ощущение, да, что свежесть наступила. А вот это называется петрикор. Мне название очень понравилось, я не знала, откуда оно произошло. Вообще, на самом деле, оно появилось только в 1964 году. Слово-то вообще свеженькое, да. Два исследователя, австралийка Изабелла Джон Биар и британец Родерик Томас, такое слово придумали. Они опубликовали статью в журнале Nature, и где описали механизм появления этого запаха. Но название лучше всего. Механизм — это ладно. Составлено из слова «петра», «камень» и «ихор». Так Гомер называл кровь богов, текущую в жилах бессмертных. То есть в буквальном смысле «кровь камней».
2: Ничего себе.
3: Дождь прошел, кровью камней запахло.
2: А я думал, ну какой-то, знаешь, мокрый влажный камень. Вот он же приятно пахнет, вот камень, асфальт. А там кровь камня.
3: Кровь камней, представляешь? Да, ну и тут говорится о том, что... когда первые капельки ударяют по сухой земле, там какие-то эфирные масла и прочее, прочее. Но сейчас дальше исследование, что оказывается, в земле же содержится еще много всяких бактерий и вирусов, и это так вредно вдыхать. Я не буду дальше статью рассказывать. В общем, ничего хорошего нам не светит, по мнению австралийки и британца.
2: Ну, это у них там, в Австралии, да. В Британии, а у нас в России, как мы дышали.
3: Полной грудью и свежим воздухом, так и будем.
2: И улыбаться тоже будем.

0: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу руководителя обособленного подразделения в городе Энергодар Запорожской области, ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, стропольщика, грузчика, такелажника, официанта, повара, оператора коптильной установки, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.
1: Реклама на радиопортал.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
3: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Слизкий тур». Путешествуй легко. Представитель «Слизкий тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-61-07.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
4: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Ну что, наступило время...
1: Успеваем еще прочитать, да. Сегодня мы, друзья, придумывали, как интересно закончить строчку «летний дождь». И вот у нас еще успел прилететь вариант от Натальи. Здравствуйте, Лана, Алексей. Вот такой есть вариант. «Летний дождь, а гормоны-то шалят. Но гулять ты не пойдешь, потому что у тебя ЕГЭ на носу».
0: Классно.
1: Очень грустно, да.
0: Жизненно.
1: ЕГЭ на носу, жизненно, да. Алексей тут нам пишет, я так понимаю, что это укротители наших драконов, да? Мы тут с Александром посоветовались.
0: Все, промокод не озвучивает.
1: В общем, славянский шкаф нужен, да? Ну, Александр, думаю, поймет. Ну и, наверное, Алексей поймет. Ты же понял, откуда это славянский шкаф?
0: Конечно.
1: Давай.
0: Все, давай объявлять победителя.
1: Все?
0: Да.
1: Все? Ну, хорошо, давай. Сегодня победителем у нас будет Лариса.
0: Лариса, вкуснейшая пицца карбонара от нашего партнера, от нашего друга павильона «Чебурекми» достается вам. Сразу после завершения разбудильника свяжемся с вами, объясним, как и где забрать честно заработанный приз. Ну и что же нам прислало?
1: Будем петь. Летний дождь, не нарушишь наши планы. Летний дождь,
0: мы шашлычные гурманы. Вот такую песенку прислал нам Ларис. Спасибо вам за позитив, за стихи. Ну и еще раз поздравляем вас. А вот у нас еще одно сообщение.
1: Еще, да, уже вне конкурса, Ирина, успеваем зачитать. Летний дождь, с огорода ты уйдешь и шампанское нальешь, потому что летний дождь. Ну, всем желаем прекрасной, да, вот пятницы именно с шампанским, еще с чем-нибудь провести, с шашлыком.
0: Люди настроены отдыхать, это классно, это
1: Неделя рабочая
0: здорово.
1: Заканчивается, люди она устали,
0: заканчивается,
1: да.
0: И это классно.
1: Ну, потерпите еще немножечко, 9 утра только.
0: Давай расскажем, какие Давай. Можно и нужно отметить праздники, кто именины у нас вообще сегодня отмечает. Итак, праздники. День эколога, Всемирный день охраны окружающей среды, День пончика, День кетчупа, Пряничный день, День резиновых уточек в ванной можно отметить сегодня.
1: Представляешь, в ванной с уточками, пончик, поливая кетчупом и пряником закусывая.
0: И напивая летний дождь.
1: Главное, чтобы сверху соседи не полили именно этим дождем, а просто он из душа шел. А именины у нас сегодня отмечают Афанасий, Даниил, Леонтий, Михаил. А женские имена у нас Дарья, Ефросинья, Мария.
0: Всем вышеперечисленным. Ну а вам, дорогие радиослушатели, желаем успехов, удачи и продуктивного дня.
1: Хорошего окончания вам трудовой недели и замечательного настроения в душе.
0: Обнимаем, приподнимаем. Алексей Никитин.
1: Лана Вершинина.
0: И утреннее шоу.
2: Разбудильник.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Слизкий тур. Путешествуй легко. Представитель Слизкий тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6107.
2: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: На дворе год 2026. Китайские автомобили уверенно шагают по стране, но их выносливость и оценка все еще остаются в поле дискуссий. На это влияют такие факторы, как технологии, напичканные в данные автомобили, и реальный опыт, который уже успели распробовать владельцы да и знатоки. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В России китайские автомобили, конечно же, очень быстро заняли нишу, доступной замены дорогим европейским и корейским машинам. Покупатели манили их яркий дизайн, передовые технологии вроде огромных экранов и вентиляции сидений, а также панорамных крыш и адаптивного круиз-контроля. Причем все это по цене, за которую европейские бренды предлагали лишь базовые комплектации. На волне данного энтузиазма россияне, конечно же, начали в очереди выстраиваться за китайскими тачками. Дилеры били рекорды продаж, а рынок убеждал себя, что ну вот, наконец, найден полноценный преемник ушедшим западным маркам. Казалось, ну, скоро забудутся такое понятие, как немецкое качество, японская надежность, но вот проходит 2-3-4 года и наступает момент болезненный для любого автомобильного бума – это проверка временем. Первые владельцы китайских машин столкнулись с тем, о чем редко, конечно же, говорят в рекламе – непомерно высокие цены на запчасти, трудности с ремонтом, дефицит комплектующих и стремительное обесценивание автомобилей на вторичном рынке. Сейчас китайский авторынок переживает свой первый серьезный экзамен. Если раньше покупатели интересовали в первую очередь цена, оснащенность и доступность машины, то теперь на первый план выходит стоимость владения. Оказалось, что после окончания гарантии и появления первых серьезных поломок, сервисная инфраструктура многих китайских брендов просто не успевает за масштабами продаж. Особенно острая эта проблема связана с кузовными деталями, электроникой, оптикой и сложными узлами. В теории автомобиль, конечно, выглядит современно, технологично, но на практике после небольшого ДТП владелец может неделями, а то и месяцами ждать, например, фару, бампер или электронный блок. Распространенное ранее убеждение, что ремонт китайских машин будет дешев, оказалось не более чем мифом. Современные автомобили из Китайской Народной Республики даже в базовых версиях напичканы электроникой так, что их ремонт становится сложным и дорогим.
0: Автомобильные факты.
1: У автомобилей из Поднебесной, конечно же, как и у любых других машин, есть свои болячки. Одна из них – это кузов, особенно его лакокрасочное покрытие. В наших широтах, где зима сменяет лето, дороги щедро посыпают реагентами, краска быстро сдается и появляются ржавчины. Особенно страдают машины из дождливых и влажных регионов. Еще одна проблема – это карданные валы у некоторых моделей. Они просто не выдерживают наших дорог и гнутся. Электроника, которой напичканы современные китайцы, тоже не всегда радует стабильности. А вот турбированные двигатели, хоть и мощные, живут меньше и ремонтируется дороже, чем их атмосферные собратья. Но, пожалуй, самым неприятным сюрпризом для многих является вторичный рынок. Когда первые китайские машины пошли в народ, стало понятно, что рынок относится к ним очень по-разному. Крупные игроки, которые успели построить дилерские центры и наладить поставки запчастей, конечно, вроде как держатся молодцами. А вот менее известные бренды стали стремительно терять в цене. Некоторые трехлетние кроссоверы дешевеют так, как будто ты меняешь устаревший смартфон. В итоге вторичный рынок начал делить китайские машины на тех, которые стоит брать, и тех, от которых лучше отказаться. Теперь при покупке подержанного китайца покупатель смотрит не столько на состояние и цену, а на другие факторы, например, насколько развита сервисная сеть или запчасти в наличии, и вообще какая у бренда репутация. Рынок, можно сказать, повзрослел. Если раньше всех манили огромные экраны и куча опций, то теперь народ задает куда более приземистые вопросы. Сколько стоит фара, есть ли детали в наличии и что будет с машиной через 5 лет? Как вы понимаете, все познается в сравнении, и вот он тот самый период, когда пришло время оценить эксплуатацию китайских транспортных средств на российских дорогах и в наших с вами гаражах. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Профессиональный ремонт компьютеров и ноутбуков в Нововоронеже. Работаем 25 лет. Надежно, доступно, честно. Звоните 8-908-142-1462.
4: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
5: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
6: СКС «Лада».
5: Но чтобы выбор был большой.
6: СКС «Лада».
5: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
6: СКС «Лада».
7: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
8: О, совсем другой разговор.
7: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
6: СКС «Лада».
9: Суши Край суши доставит. Суши Край роллы доставит. Суши Край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши Край – это вкусно. Суши Край – это быстро. Суши Край – заказывай. Сушикрай.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36.
2: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», 3 этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил о желании подписать договор по Украине с легитимными лицами. Российский лидер напомнил, полномочия Зеленского окончились 2 года назад. Выборов в стране не проводилось. При этом президент выразил уверенность, что при обоюдном желании завершить конфликт мирным путем стороны найдут тех, кто подпишет документы. Владимир Путин добавил, вопрос о легитимности Зеленского – это предмет отдельного юридического анализа. Глава государства напомнил, 2 года назад истекли его президентские полномочия, а разговоры о выборах на Украине сошли на нет. Президент Российской Федерации уточнил, Москва исходит из необходимости юридической определенности при заключении подобных соглашений. Владимир Путин подчеркнул, Россия не может доверять как посредникам людям, которые выступают за стратегическое поражение страны. Правительство внесло в Государственную Думу законопроекты, которые позволят внимательно следить за ростом цен на продукты. Речь идет о том, чтобы отслеживать стоимость продовольственных товаров на разных этапах от поставщиков до продажи. Это необходимо, чтобы быстрее замечать резкое подорожание и понимать его причины. Кабинет министров определит ведомства, которые получат для такого анализа данные от Федеральной налоговой службы. В них могут быть сведения о ценах, объемах продаж, сделках между компаниями, а также об их доходах, расходах и прибыли. Отдельный законопроект предлагает изменить налоговый кодекс. Это необходимо, чтобы Федеральная налоговая служба могла передавать такие данные уполномоченным органам, несмотря на режим налоговой тайны. Ситуация на рынке труда в России является сложной, невзирая на исторический минимальный уровень безработицы в стране. В Минэкономразвитии отмечают, складывающаяся ситуация сказывается на ряде компаний и предприятий, где наблюдается падение числа заказов. Корпорации стараются бережно относиться к своим сотрудникам, в то время как на рынке труда проводятся структурные изменения. Прежде всего, речь идет о развитии так называемой платформенной занятости. При таком типе работы сотрудник, отработавший свою основную смену, может при наличии у него силы желания подработать еще несколько часов на своем же или ином месте в компании. Известно, в настоящее время на уровне правительства разрабатываются меры по дополнительному вовлечению населения в рынок труда и рассматривается перераспределение трудовых ресурсов. Продажи новых автомобилей показывают уверенную положительную динамику, однако во втором полугодии, скорее всего, данный показатель, вероятно, будет в минусе. Лидерство на российском рынке в прошлом месяце сохранила «Лада». На втором месте идет «Хавейл», на третьей строчке – бренд «Теннет». В первую пятерку также вошли «Джили» и «Чанган». Звание самой востребованной модели на российском рынке сохранила «Лада Гранта», которая в мае разошлась тиражом почти в 11,5 тысяч штук. Серебро с результатом 7763 автомобиля у модели «Теннет Т7». Бронза досталась «Хавейл Джолион», без малого 7 тысяч автомобилей. Замыкает пятерку еще две «Лады» — «Веста» и «Нива», реализация которых составила 5,5 тысяч штук и около 3,5 тысяч экземпляров соответственно. Официальный курс американского доллара – 74 рубля 30 копеек. Курс единой европейской валюты – 86 рублей 27 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Слизкий тур. Путешествуй легко. Представитель Слизкий тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6107.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
3: Как давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в чебурекми. Заходи и попробуй сам.
4: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Здоровый образ жизни – это наш стиль. Радиопортал. Присоединяйся. All in my head. It's making me mad.

Кого снешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды? Я тебя буду ждать там, где рассвет, там, где можно свободно.

0: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лизкий тур. Путешествуй легко. Представитель Лизкий тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6107.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – это здорово! Мебель-сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель-сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу руководителя обособленного подразделения в городе Энергодар Запорожской области, ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, стропольщика, грузчика, такелажника, официанта, повара, оператора коптильной установки, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радиопортал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж. Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Уважаемые родители, дети гоняют на мини-мотоциклах по дворам и на улицах, нередко попадая в аварии. Но выезжать в город на питбайке всем строго запрещено. Питбайк предназначен для езды по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. Перевозить мини-мотоциклы до специальных трасс можно только на прицепах. У питбайка нет поворотников, фар и стоп-сигналов, нет ПТС, нет госномеров, нет регистрации в ГАИ, а мотошины предназначены только для неровной поверхности. Чтобы передвигаться на питбайках, на мотодромах и закрытых площадках, водительское удостоверение не нужно, но движение на нем по дорогам общего пользования трактуется как нарушение ПДД. Сотрудники госавтоинспекции могут отстранить водителя от управления и увести технику на штрафстоянку. А дальше все зависит от возраста нарушителя. С 16 лет без прав – штраф от 5 до 15 тысяч рублей. До 16 лет штраф получат родители. Материалы о происшествии передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, в обоих случаях за сам факт передачи управления ребенку родители, владельцы транспортного средства, должны будут заплатить штраф 30 тысяч рублей. Берегите своих детей!

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Президент Владимир Путин накануне ответил на 26 вопросов от руководителей ведущих мировых информационных агентств. Основная часть вопросов касалась Украины. По словам Путина, правящие круги в Киеве не заинтересованы в остановке боевых действий, поскольку тогда у них не будет перспектив удержать власть. Путин рассказал, что Россия ударила орешником по Украине туда, где было удобно посмотреть результат. Как отметил наш президент, российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения, конфликт на Украине быстро придет к естественному разрешению, если Киев согласится на компромиссы, которые обсуждались в Анкоридже. При этом Евросоюз не может быть посредником в переговорах по Украине, так как посредничество предполагает нейтралитет. Владимир Путин назвал темой для юристов вопрос о легитимности представления Зеленским Украины. Дежурные средства российской ПВО за ночь сбили 123 украинских беспилотника, в том числе над Воронежской, Калужской, Нижегородской областями, Московским регионом и Крымом. Российские военные в населенный пункт Комсомольское в Запорожской области заходили с трех сторон и за неделю полностью освободили его. Это сообщает РИА Новости. За время освобождения населенного пункта противник потерял 6 бронемашин, большое число автомобилей и мотоциклов, а также беспилотники различного типа. Россия открыта к возвращению западного бизнеса. Страна должна оставаться открытой для иностранных инвестиций, чтобы развиваться и обеспечивать конкуренцию. Это заявил пресс-секретарь президента. Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, ожидает ли Россия возвращения западного бизнеса и нужно ли это стране. По его словам, любая экономика должна развиваться с максимальным притоком иностранных инвестиций. Российская экономика продемонстрировала устойчивость и выросла более чем на 10% за последние 3 года. Заявил вице-премьер Александр Новак на деловом завтраке Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума. Он также отметил, что продемонстрировали рост и новые отрасли, такие как IT и сельское хозяйство и машиностроение. Новак заметил, что нехватка кадров – значительный риск для экономики России. Нужен переток работников из непроизводственных отраслей в те, что дают высокую добавленную стоимость. От 3 до 5 введений российской аллерговакцины на пыльцу березы Аллергарда помогут сформировать хороший защитный иммунитет. Это сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Она отметила, что все гипоаллергенные препараты, которые на сегодня в мире применяются, их число введения составляет не менее 30, а введение российской вакцины от аллергии составляет от 3 до 5 инъекций. При этом в первый сезон эффективнее сделать 5 инъекций, обеспечивающих высокую защиту, сказала Скворцова. Она также отметила, что прошлый сезон аллергии отличался очень высоким уровнем пыления пыльцы березы, в 5 раз превышающий обычный сезонный уровень. Применения Аллергарды позволило у 25% людей фактически полностью нивелировать симптомы аллергии, а у остальных снизить в 6 раз выраженность симптомов. Курс доллара на сегодня 74.30, курс евро.

0: Реклама на радио Портал.
1: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
2: Лето – время путешествий и слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Лиски тур». Путешествуй легко. Представитель «Лиски тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6107.
3: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
4: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: На дворе год 2026. Китайские автомобили уверенно шагают по стране, но их выносливость и оценка все еще остаются в поле дискуссий. На это влияют такие факторы, как технологии, напичканные в данные автомобили, и реальный опыт, который уже успели распробовать владельцы да и знатоки. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В России китайские автомобили, конечно же, очень быстро заняли нишу доступной замены дорогим европейским и корейским машинам. Покупатели манили их яркий дизайн, передовые технологии вроде огромных экранов и вентиляции сидений, а также панорамных крыш и адаптивного круиз-контроля. Причем все это по цене, за которую европейские бренды предлагали лишь базовые комплектации. На волне данного энтузиазма россияне, конечно же, начали в очереди выстраиваться за китайскими тачками. Дилеры били рекорды продаж, а рынок убеждал себя, что ну вот, наконец, найден полноценный преемник ушедшим западным маркам. Казалось, ну, скоро забудется такое понятие, как немецкое качество, японская надежность, но вот проходит 2-3-4 года и наступает момент болезненный для любого автомобильного бума – это проверка временем. Первые владельцы китайских машин столкнулись с тем, о чем редко, конечно же, говорят в рекламе – непомерно высокие цены на запчасти, трудности с ремонтом, дефицит комплектующих и стремительное обесценивание автомобилей на вторичном рынке. Сейчас китайский авторынок переживает свой первый серьезный экзамен. Если раньше покупателей интересовали в первую очередь цена, оснащенность и доступность машины, то теперь на первый план выходит стоимость владения. Оказалось, что после окончания гарантии и появления первых серьезных поломок, сервисная инфраструктура многих китайских брендов просто не успевает за масштабами продаж. Особенно остро эта проблема связана с кузовными деталями, электроникой, оптикой и сложными узлами. В теории автомобиль, конечно, выглядит современно, технологично, но на практике после небольшого ДТП владелец может неделями, а то и месяцами ждать, например, фару, бампер или электронный блок. Распространенное ранее убеждение, что ремонт китайских машин будет дешев, оказалось не более чем мифом. Современные автомобили из Китайской Народной Республики даже в базовых версиях напичканы электроникой так, что их ремонт становится сложным и дорогим.
0: Автомобильные факты.
1: У автомобилей из Поднебесной, конечно же, как и у любых других машин, есть свои болячки. Одна из них – это кузов, особенно его лакокрасочное покрытие. В наших широтах, где зима сменяет лето, дороги щедро посыпают реагентами, краска быстро сдается и появляются ржавчины. Особенно страдают машины из дождливых и влажных регионов. Еще одна проблема – это карданные валы у некоторых моделей. Они просто не выдерживают наших дорог и гнутся. Электроника, которой напичканы современные китайцы, тоже не всегда радует стабильности. А вот турбированные двигатели, хоть и мощные, живут меньше и ремонтируются дороже, чем их атмосферные собратья. Но, пожалуй, самым неприятным сюрпризом для многих является вторичный рынок. Когда первые китайские машины пошли в народ, стало понятно, что рынок относится к ним очень по-разному. Крупные игроки, которые успели построить дилерские центры и наладить поставки запчастей, конечно, вроде как держатся молодцами. А вот менее известные бренды стали стремительно терять в цене. Некоторые трехлетние кроссоверы дешевеют так, как будто ты меняешь устаревший смартфон. В итоге вторичный рынок начал делить китайские машины на тех, которые стоят брать, и тех, от которых лучше отказаться. Теперь при покупке подержанного китайца покупатель смотрит не столько на состояние и цену, а на другие факторы, например, насколько развита сервисная сеть или запчасти в наличии, и вообще какая у бренда репутация. Рынок, можно сказать, повзрослел. Если раньше всех манили огромные экраны и куча опций, то теперь народ задает куда более приземистые вопросы. Сколько стоит фара, есть ли детали в наличии и что будет с машиной через 5 лет? Как вы понимаете, все познается в сравнении, и вот он, тот самый период, когда пришло время оценить эксплуатацию китайских транспортных средств на российских дорогах и в наших с вами гаражах. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
5: Как давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в чебурекми. Заходи и попробуй сам.
6: Район центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
7: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
8: СКС «Лада».
7: Но чтобы выбор был большой.
8: СКС «Лада».
7: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
8: СКС «Лада».
9: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
10: О, совсем другой разговор.
9: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
8: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу руководителя обособленного подразделения в городе Энергодар Запорожской области, ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, стропольщика, грузчика, такелажника, официанта, повара, оператора коптильной установки, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радио Портал.
1: Профессиональный ремонт компьютеров и ноутбуков в Нововоронеже. Работаем 25 лет. Надежно, доступно, честно. Звоните 8-908-142-1462.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
3: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
4: СКС «Лада».
3: Но чтобы выбор был большой.
4: СКС «Лада».
3: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
4: СКС «Лада».
5: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
5: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
4: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Яркими красками по полу мы расплывались и были влюблены, разливались рекой во все углы, кричали и были немы, вдаль запускали свои корабли. Чистыми мыслями только полны, добрыми мыслями были полны, вдаль запуская свои корабли.

остановил для нас время. Мы можем уже никуда с тобой не спешить. Выбери любое мгновение и просто будем каждую секунду им.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Лизкий тур». Путешествуй легко. Представитель «Лизкий тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6107.
2: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Сотни миллиардов евро нужны для восстановления экономики Украины. Европейские эксперты это знают, заявил накануне президент Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках форума в Петербурге. По словам президента, ему известно о предложениях канцлера ФРГ о том, что Украина должна стать ассоциированным членом и так далее. Президент отметил, что Россия против того, чтобы Евросоюз превращался в военный блок, но не против каких-то экономических интеграций. Европейские эксперты знают, сколько это стоит, и европейские аграрии знают, чем обернется для них открытие рынков Европы для украинских сельхозтоваров, уточнил Путин. Добавлю, сегодня наш президент выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Начавшееся в пятницу временное прекращение огня для ремонта идущих к Запорожской АЭС ЛЭП «Днепровская» должно продлиться до 23 июня, сообщил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Ситуация с ударами ВСУ по району ЗАЭС будет обсуждаться на переговорах «Россия-МАГАТЭ» в Калининграде 10 июля, сообщил он. По словам Лихачева, главной темой состоявшегося накануне разговора с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси стала запредельно тяжелая ситуация, складывающаяся вокруг Запорожской АЭС и в Энергодаре. Ежедневные интенсивные удары ВСУ создают реальную угрозу ядерной безопасности для всей Европы, отметил Лихачев. Увеличение эффективности труда, технологические изменения, переориентация торговых потоков и улучшение условий для бизнеса помогут ускорить развитие российской экономики. Это заявил вице-премьер Александр Новак. Цитата. «Ключевой вопрос – рост производительности труда. Это должно стать национальным драйвером. Все предприятия, от крупного бизнеса до малого, социальная сфера нуждаются в эффективности», отметил он на деловом завтраке Сбербанка на полях форума в Петербурге. По данным Минпромторга, в последние несколько лет выработка в гражданстве в гражданских отраслях российской промышленности увеличивается примерно на 4% ежегодно. К 2030 году стоит задача повысить ее на 25%. Еще один важный фактор – технологические изменения. Создание цепочки высокой добавленной стоимости должно изменить экономику. Это касается суда и станкостроения, фармацевтики и других отраслей, подчеркнул Новак. Железнодорожная станция Джанкой в Крыму по решению владельца инфраструктуры становится технической. Теперь пассажирские поезда «Таврия» будут следовать до Севастополя, Симферополя и Евпатории на материк, а также в обратном направлении, минуя станцию Джанкой и не останавливаясь на станции «Урожайная», сообщает компания «Гранд Сервис Экспресс». Первым поездом, который проследовал по измененному маршруту 4 июня, стал поезд «Севастополь-Петербург». Все пассажиры, ранее купившие билеты на поезда, которые направляются от материка до Джанкоя, будут следовать без пересадки и без дополнительной оплаты до Симферополя. От Симферополя до Джанкоя можно самостоятельно добраться на автобусе. Курс доллара на сегодня 74.30, курс евро 86.27. На этом наш выпуск новостей завершен. Хороших летних вам выходных.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лизкий тур. Путешествуй легко. Представитель Лизкий тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6107.
2: Профессиональный ремонт компьютеров и ноутбуков в Нововоронеже. Работаем 25 лет. Надежно, доступно, честно. Звоните 8-908-142-1462.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель» – проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
2: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
3: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: sempre.
1: Реклама на радио Портал.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Слизкий тур. Путешествуй легко. Представитель Слизкий тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-61-07.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
5: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
5: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Профессиональный ремонт компьютеров и ноутбуков в Нововоронеже. Работаем 25 лет. Надежно, доступно, честно. Звоните 8-908-142-1462.
2: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин высказался о посреднической роли Европы в переговорах с Украиной. Президент России заявил, страны Европейского Союза не могут быть участниками в переговорном процессе, поскольку содействуют республике. Глава государства отметил, Евросоюз мог бы сыграть положительную роль, но не поставками оружия, а попытками убедить киевские власти пойти на те компромиссы, о которых заявляла российская сторона. По словам президента, выбор конкретной фигуры для посредничества – это рабочий процесс, который должен проходить без лишнего шума. Владимир Путин отметил, Москва никогда не уходила от контактов, однако инициатива должна исходить от самой Европы. В то время как официальные политические связи заморожены по воле Брюсселя, оперативные каналы общения между специальными службами остаются в рабочем состоянии. Увеличение эффективности труда, технологические изменения, переориентация торговых потоков и улучшение условий для бизнеса могут ускорить развитие российской экономики. По данным Минпромторга, в последние несколько лет выработка в гражданских отраслях российской промышленности увеличивается примерно на 4% ежегодно. К 2030 году стоит задача повысить ее на 25%. Еще один важный фактор технологического изменения – создание цепочки высокой добавленной стоимости производимой продукции, что должно изменить экономику. Это касается суда и станкостроения, фармацевтики и других отраслей. К драйверам роста также относятся переориентация потоков внешней торговли, создание среды для ведения бизнеса. Что касается последнего, то в правительстве отмечают улучшение условий регистрации предприятий и прогресс ситуации с правом собственности, а также упрощение процедур банкротства. В России приступили к разработке системы единого учета неналоговых платежей. Это решение направлено на помощь бизнесу, который сталкивается с дополнительной финансовой нагрузкой при обязательных взносах. Новая система позволит получить информацию, о которой не всегда удается вовремя узнать. Генеральная прокуратура намерена усилить борьбу с чиновниками, использующими служебное положение для личного обогащения. Параллельно будет введен механизм прямого надзорного сопровождения масштабных инвестиционных проектов. За каждым закрепят конкретного прокурора, который в режиме реального времени через цифровые инструменты будет отслеживать все стадии реализации. Российская автомобильная промышленность к 2035 году планирует достичь показателей производства в 2,5 миллиона машин в год. Ожидается, что к этому сроку отечественные автомобили займут порядка 80% рынка. Параллельно с ростом производства будет также увеличена доля российской автомобильной техники на внутреннем рынке. Для достижения этих целей власти пересмотрят систему государственной поддержки отрасли. Россия уверенно приближается к полному перезапуску всех автомобильных заводов, ранее покинутых зарубежными компаниями. Среди прочих важных направлений – это увеличение инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и, самое главное, обеспечение такого спроса, который позволил бы полностью решить проблему производителей. Последнее, в частности, предполагает сохранение и масштабирование различных мер государственной поддержки, например, отсрочку уплаты утилизационного сбора для предприятий и так далее. Официальный курс американского доллара – 74 рубля 30 копеек. Курс единой европейской валюты – 86 рублей 27 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Слизкий тур». Путешествуй легко. Представитель «Слизкий тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6107.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
3: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Уважаемые родители, дети гоняют на мини-мотоциклах по дворам и на улицах, нередко попадая в аварии. Но выезжать в город на питбайке всем строго запрещено. Питбайк предназначен для езды по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. Перевозить мини-мотоциклы до специальных трасс можно только на прицепах. У питбайка нет поворотников, фар и стоп-сигналов, нет ПТС, нет госномеров, нет регистрации в ГАИ, а мотошины предназначены только для неровной поверхности. Чтобы передвигаться на питбайках, на мотодромах и закрытых площадках, водительское удостоверение не нужно, но движение на нем по дорогам общего пользования трактуется как нарушение ПДД. Сотрудники госавтоинспекции могут отстранить водителя от управления и увести технику на штрафстоянку. А дальше все зависит от возраста нарушителя. С 16 лет без прав – штраф от 5 до 15 тысяч рублей. До 16 лет штраф получат родители. Материалы о происшествии передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, в обоих случаях за сам факт передачи управления ребенку родители, владельцы транспортного средства, должны будут заплатить штраф 30 тысяч рублей. Берегите своих детей.
1: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу руководителя обособленного подразделения в городе Энергодар Запорожской области, ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, стропольщика, грузчика, такелажника, официанта, повара, оператора коптильной установки, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
2: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
3: Эй, привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
4: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
5: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
6: СКС «Лада».
5: Но чтобы выбор был большой.
6: СКС «Лада».
5: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
6: СКС «Лада».
7: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
8: О, совсем другой разговор.
7: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
6: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
2: Лето – это здорово! Мебель-Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель-Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», 3 этаж. Телефон 8-920-210-2302.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

act so shy? Why do you

0: Реклама на радио Портал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж. Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Как давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в Чебурекми. Заходи и попробуй сам.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
5: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
5: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
5: СКС «Лада».
6: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
7: О, совсем другой разговор.
6: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
5: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу руководителя обособленного подразделения в городе Энергодар Запорожской области, ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, стропольщика, грузчика, такелажника, официанта, повара, оператора коптильной установки, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радиопортал.
1: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Суши-край! Суши доставит! Суши-край роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край – заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин высказался о посреднической роли Европы в переговорах с Украиной. Президент России заявил, страны Европейского Союза не могут быть участниками в переговорном процессе, поскольку содействуют республике. Глава государства отметил, Евросоюз мог бы сыграть положительную роль, но не поставками оружия, а попытками убедить киевские власти пойти на те компромиссы, о которых заявляла российская сторона. По словам президента, выбор конкретной фигуры для посредничества – это рабочий процесс, который должен проходить без лишнего шума. Владимир Путин отметил, Москва никогда не уходила от контактов, однако инициатива должна исходить от самой Европы. В то время как официальные политические связи заморожены по воле Брюсселя, оперативные каналы общения между специальными службами остаются в рабочем состоянии. Увеличение эффективности труда, технологические изменения, переориентация торговых потоков и улучшение условий для бизнеса могут ускорить развитие российской экономики. По данным Минпромторга, в последние несколько лет выработка в гражданских отраслях российской промышленности увеличивается примерно на 4% ежегодно. К 2030 году стоит задача повысить ее на 25%. Еще один важный фактор технологического изменения – создание цепочки высокой добавленной стоимости производимой продукции, что должно изменить экономику. Это касается суда и станкостроения, фармацевтики и других отраслей. К драйверам роста также относится переориентация потоков внешней торговли, создание среды для ведения бизнеса. Что касается последнего, то в правительстве отмечают улучшение условий регистрации предприятий и прогресс ситуации с правом собственности, а также упрощение процедур банкротства. В России приступили к разработке системы единого учета неналоговых платежей. Это решение направлено на помощь бизнесу, который сталкивается с дополнительной финансовой нагрузкой при обязательных взносах. Новая система позволит получить информацию, о которой не всегда удается вовремя узнать. Генеральная прокуратура намерена усилить борьбу с чиновниками, использующими служебное положение для личного обогащения. Параллельно будет введен механизм прямого надзорного сопровождения масштабных инвестиционных проектов. За каждым закрепят конкретного прокурора, который в режиме реального времени через цифровые инструменты будет отслеживать все стадии реализации. Российская автомобильная промышленность к 2035 году планирует достичь показателей производства в 2,5 миллиона машин в год. Ожидается, что к этому сроку отечественные автомобили займут порядка 80% рынка. Параллельно с ростом производства будет также увеличена доля российской автомобильной техники на внутреннем рынке. Для достижения этих целей власти пересмотрят систему государственной поддержки отрасли. Россия уверенно приближается к полному перезапуску всех автомобильных заводов, ранее покинутых зарубежными компаниями. Среди прочих важных направлений – это увеличение инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. И самое главное – обеспечение такого спроса, который позволил бы полностью решить проблему производителей. Последнее, в частности, предполагает сохранение и масштабирование различных мер государственной поддержки, например, отсрочку уплаты утилизационного сбора для предприятий и так далее. Официальный курс американского доллара – 74 рубля 30 копеек. Курс единой европейской валюты – 86 рублей 27 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

Я так рядом, и вся картина потекла в красках, как в детстве жизнь превратилась в сказку. Время, стоп, стоп, кадр, остановись мгновенье, так рядом, и вся картина потекла в красках, как в детстве жизнь.

0: Реклама на радио Портал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Слизкий тур». Путешествуй легко. Представитель «Слизкий тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6107.
3: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: На дворе год 2026. Китайские автомобили уверенно шагают по стране, но их выносливость и оценка все еще остаются в поле дискуссий. На это влияют такие факторы, как технологии, напичканные в данные автомобили, и реальный опыт, который уже успели распробовать владельцы да и знатоки. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В России китайские автомобили, конечно же, очень быстро заняли нишу, доступной замены дорогим европейским и корейским машинам. Покупатели манили их яркий дизайн, передовые технологии вроде огромных экранов и вентиляции сидений, а также панорамных крыш и адаптивного круиз-контроля. Причем все это по цене, за которую европейские бренды предлагали лишь базовые комплектации. На волне данного энтузиазма россияне, конечно же, начали в очереди выстраиваться за китайскими тачками. Дилеры били рекорды продаж, а рынок убеждал себя, что ну вот, наконец, найден полноценный преемник к ушедшим западным маркам. Казалось, ну, скоро забудутся такое понятие, как немецкое качество, японская надежность, но вот проходит 2-3-4 года и наступает момент болезненный для любого автомобильного бума – это проверка временем. Первые владельцы китайских машин столкнулись с тем, о чем редко, конечно же, говорят в рекламе – непомерно высокие цены на запчасти, трудности с ремонтом, дефицит комплектующих и стремительное обесценивание автомобилей на вторичном рынке. Сейчас китайский авторынок переживает свой первый серьезный экзамен. Если раньше покупатели интересовали в первую очередь цена, оснащенность и доступность машины, то теперь на первый план выходит стоимость владения. Оказалось, что после окончания гарантии и появления первых серьезных поломок, сервисная инфраструктура многих китайских брендов просто не успевает за масштабами продаж. Особенно остро эта проблема связана с кузовными деталями, электроникой, оптикой и сложными узлами. В теории автомобиль, конечно, выглядит современно, технологично, но на практике после небольшого ДТП владелец может неделями, а то и месяцами ждать, например, фару, бампер или электронный блок. Распространенное ранее убеждение, что ремонт китайских машин будет дешев, оказалось не более чем мифом. Современные автомобили из Китайской Народной Республики даже в базовых версиях напичканы электроникой так, что их ремонт становится сложным и дорогим.
0: Автомобильные факты.
1: У автомобилей из Поднебесной, конечно же, как и у любых других машин, есть свои болячки. Одна из них – это кузов, особенно его лакокрасочное покрытие. В наших широтах, где зима сменяет лето, дороги щедро посыпают реагентами, краска быстро сдается и появляются ржавчины. Особенно страдают машины из дождливых и влажных регионов. Еще одна проблема – это карданные валы у некоторых моделей. Они просто не выдерживают наших дорог и гнутся. Электроника, которой напичканы современные китайцы, тоже не всегда радует стабильности. А вот турбированные двигатели, хоть и мощные, живут меньше и ремонтируются дороже, чем их атмосферные собратья. Но, пожалуй, самым неприятным сюрпризом для многих является вторичный рынок. Когда первые китайские машины пошли в народ, стало понятно, что рынок относится к ним очень по-разному. Крупные игроки, которые успели построить дилерские центры и наладить поставки запчастей, конечно, вроде как держатся молодцами. А вот менее известные бренды стали стремительно терять в цене. Некоторые трехлетние кроссоверы дешевеют так, как будто ты меняешь устаревший смартфон. В итоге вторичный рынок начал делить китайские машины на тех, которые стоят брать, и тех, от которых лучше отказаться. Теперь при покупке подержанного китайца покупатель смотрит не столько на состояние и цену, а на другие факторы, например, насколько развита сервисная сеть или запчасти в наличии, и вообще какая у бренда репутация. Рынок, можно сказать, повзрослел. Если раньше всех манили огромные экраны и куча опций, то теперь народ задает куда более приземистые вопросы. Сколько стоит фара, есть ли детали в наличии и что будет с машиной через 5 лет? Как вы понимаете, все познается в сравнении, и вот он, тот самый период, когда пришло время оценить эксплуатацию китайских транспортных средств на российских дорогах и в наших с вами гаражах. Удачи!
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36.
5: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
6: СКС «Лада».
5: Но чтобы выбор был большой.
6: СКС «Лада».
5: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
6: СКС «Лада».
7: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
8: О, совсем другой разговор.
7: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
6: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу руководителя обособленного подразделения в городе Энергодар Запорожской области, ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, стропольщика, грузчика, такелажника, официанта, повара, оператора коптильной установки, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радиопортал.
1: Профессиональный ремонт компьютеров и ноутбуков в Нововоронеже. Работаем 25 лет. Надежно, доступно, честно. Звоните 8-908-142-1462.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Эй, привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: В Нововоронеже 8 вечера.
1: Вот оно какое наше лето, наше лето, наше лето.
2: Радиопортал. Радиопортал 103.1 FM.

0: Добрый-добрый вечер, дорогие друзья. В эфире ваша любимая заказуха.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, Нововоронеж. Привет всем, кто слушает нас за пределами Атомграда на сайте portalradio.ru. Ура! Пятница, вечер!
0: Ура, пятница! А в студии у нас замечательный ведущий Алексей Никитин.
1: И Лана Вершинина.
0: Не замечательная, что ли?
1: А я не знаю.
0: Посмотрим, посмотрим на ее поведение. Давай так.
1: Давай, посмотрим.
0: Давай, как она себя будет вести, да.
1: А лучше послушаем.
0: А лучше послушаем, да, можем и послушать. Кстати, утром я всем рассказывала, что сегодня у нас какой день? День Ливона Огуречника. Он нам сказал, Ливон, что если с утреца будет небольшой дождь, и пасмурно, то вторая половина дня будет сухая и солнечная. Ну что, работает примета-то народная?
1: Да, получается.
0: Да, все, Ливон четко нам не соврал. Друзья, вы наверняка сейчас на своих дачных участках. И сегодня надо было сажать огурцы. Если кто не успел, быстренько успеваем.
1: Ну, желаю лично я вам всем, чтобы вы с Ливоном не общались, не доходили до такого состояния, что вот уже с Ливоном вам захочется пообщаться. А лучше общайтесь с нами. Пишите приветы, поздравления и заказывайте свои музыкальные пожелания в мессенджер Макс на номер 839-405-4945.
0: И самый-самый первый привет сегодня у нас отправляется в честную вязальную компанию «Аленка», девчонкам, которые в настоящий момент сейчас плетут маскировочные сети. Это Юлечка, Валечка и Людочка. Девочки, скажу словами из турецкого сериала. Здоровья вашим рукам. Они сразу поймут, о чем идет речь. Пусть ваши ручки не устают, пусть ваши спины не болят, вы делаете замечательно нужное в данный момент
1: дело.
0: Времени дело, да. Спасибо вам огромное. Ну, а песня будет вам от матушки. Матушки земли.
1: ЧВК, Аленка, привет огромный. Хорошего вечера вам, девчонки.

0: все забот, прием не включи. Музыку слушай, не грусти, раздают позитив. Бесплатно берите, Лана Вершинина и Алексей Никитин.
1: Добрый-добрый вечер еще раз, дорогие друзья, кто только сейчас присоединился к нам, к нашему эфиру. И вот пишет нам Александр: добрый вечер, с первой пятницы лета. И только хотел сказать, правда, первый эфир. Это надо отметить. Александр передает привет Диману, Георгию и всем хорошего вечера. И вам хорошего вечера, Александр.
2: Есть еще сообщение, друзья. Кстати, напомним номер 839-405-4945. Мессенджер Макс, СМС. Группа во ВКонтакте, там можно тоже написать под специальным постом. Ну и позвонить нам.
1: Да, и даже если у вас сегодня нет никакого повода, ни у кого не случился день рождения, юбилей, свадьба или что-то еще, просто передайте нам привет, нам будет приятно. И напишите, где сейчас вы нас слушаете. А мы пока прочитаем сообщение от Сергея. Привет ратиборцам и всем спортсменам, которые сейчас находятся на тренировке. Желаю вам продуктивной тренировки, сил и мотивации для достижения новых высот. Помните, что каждая тренировка – это шаг к самосовершенствованию, а упорство и дисциплина помогут преодолеть любые трудности. Ну, мы полностью с вами согласны.
2: Классные мотивационные слова.
1: Да, это, наверное, нам пишет тренер. Это здорово. И, да, просят песню «Небо славян».

0: Здоровый образ жизни – это наш стиль. Радиопортал. Присоединяйся.
1: Продолжается заказуха, друзья, здесь на 103.1 FM, а также на сайте portalradio.ru. Пятница, вечер, позитив, отличное настроение, ну и в студии Алексей Никитин и Лан Вершинина.
2: А еще ты забыл давать лето. Пятница, вечер, позитив, лето.
1: Первая пятница, как первая мы уже пятница выяснили, лета, этого да. лета.
2: И летят ваши приветы и поздравления, пожелания на номер 839-405-4945. Юлия нам пишет: спасибо за привет. Девчонки Аленки шлют ответный привет и желают всем, кто слушает нашу Лану и нашего Алексея, такого же продуктивного вечера, как у нас. И просим поставить какую-нибудь вдохновляющую и мотивирующую песню. На работу их зарядить надо.
1: Ну, я уверен, вот летняя песня от группы Т9 зарядит всех. Потому что Александр у нас всегда позитивный, всегда лиричный, всегда какой-то, ну, вот хороший. Ну,
2: и он
1: хороший
2: это... наш и Александр, радиослушатель. Посвятил эту песню всем укротителям, но я думаю, что он не будет против, если мы посвятим эту песню еще укротительницам лент.
1: Вот так, укротителям, укротительницам, всем огромный привет, хорошего вечера, Александр, ваша заявка звучит в прямом эфире.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лизкий тур. Путешествуй легко. Представитель Лизкий тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6107.
2: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
3: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
4: СКС «Лада».
3: Но чтобы выбор был большой.
4: СКС «Лада».
3: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
4: СКС «Лада».
5: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
5: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
4: СКС «Лада».
7: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
8: Добрый-добрый вечер, дорогие друзья, кто сейчас отдыхает и работает, или кто только сейчас готовится отправиться на работу, или готовится к отдыху.
9: Ну, в общем,
8: всем хорошего,
9: всем,
8: да,
9: всем добрый
8: всем,
9: вечер.
8: Да, вы на волнах самого позитивного и самого любимого вашего радиопортала. Мы зачитываем ваши приветы и поздравления, которые летят к нам в Макс, ВКонтакт и СМСки на номер 839-405-49-45. Читаю сообщение от Олеси. Добрый вечер, любимое радио. Вечер, пятница. Лето. Что еще нужно для счастья? Отдыхаем с мужем Сережей в СНТ «Здоровье». Так хорошо, что слов много и не нужно. Передаем приветик сестренке Наташе и ее мужу Виктору. Виктору всем хорошего настроения.
9: Отлично. Следующее сообщение от Николая. Привет, Алексей и Лана. Передайте, пожалуйста, привет в СНТ «Отдых».
8: Николай.
9: А в частности, моей супруге Татьяне и моей любимой теще Ирине. И поставьте, пожалуйста, песню «Я экспонат».

0: крути, лучше нас не найти. Радио Портал 103.1.
1: Лучше вас не найти, дорогие и любимые радиослушатели. Заказуха продолжается, летят ваши сообщения, но прежде чем мы приступим к их зачитыванию, я расскажу, какие можно и нужно пока еще отметить праздники. Не поздно, вот пятница.
2: Успеваем, успеваем.
1: Априори праздник, а здесь поводы, пожалуйста, подъехали. День эколога. Кто любит экологию, кто работает, возможно, экологом. А давайте отмечайте. Всемирный день охраны окружающей среды.
2: Вот, друзья, кто сегодня на шашлычках находится, после себя порядочек оставляем на природе.
1: День пончика. Можно поздравить своего приятеля. Может, у кого-то есть такой дружба.
2: Приятель Пончик.
1: Пончик, ну, тебе привет.
2: Наверняка, да. Пончик, Бублик, Ватрушечка.
1: День кетчупа.
2: Ну, сейчас, мне кажется, активно кетчуп принимает участие в застолье.
1: Пряничный день сегодня.
2: Ну, это после шашлычка, да, вот нормальная чай с
1: пряничком,
2: да.
1: И день резиновых уточек в ванной.
2: А потом прийти домой и просто отдохнуть, набрать теплую водичку, пока ее не отключили, друзья. 8-го помним отключение горячей воды в городе.
1: Именины отмечают сегодня Михаил, Леонтий, Даниил, Афанасий, Мария, Ефросинья и Дарья.
2: Ну,
1: всем уж перечислено.
2: Да, всех именинников поздравляем.
1: Ну, а теперь к вашим сообщениям.
2: Ну, к нашим сообщениям нас слушает и наше юное поколение. Давно мы не слышали Варюшу Варвару. Она нам написала «Доброе утро», но, наверное, она хотела нам написать «Добрый вечер, Варя, очень рада тебя слышать и знать, что ты нас слушаешь».
1: Варвара, привет тебе, хороших каникул.
2: Вот, и сообщение читаем от Кириленка. «Привет, Радиопортал, передаю привет всему Новому Воронежу, своим родителям, а также своей самой любимой сестренке Виталии. Хочу пожелать всем провести этот вечер пятницы отлично, а выходные великолепно. Поставьте, пожалуйста, песню «Вован», «Любовь рождает чудеса». Представляешь, дети, какие у нас песни просят?
1: Классно.
2: Заранее большое спасибо от Кирилла Власа. Вот подписал даже.
3: «Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Радиопортал. Нас слышат все. Нас слышат все.
1: А слышат нас все на сайте portalradio.ru. Огромный-огромный привет всем, кто находится сейчас далеко за пределами Нововоронежа. Если вы с нами, здорово, ловите позитив.
2: И даже за пределами нашей родины есть такие.
1: Есть и такие тоже. Огромный-преогромный привет
2: друзья,
1: и вам.
2: Друзья, вам привет. Нам пишет Ольга. Ольга попросила поздравить своего супруга 6 июня. Но поскольку 6 июня мы работать не будем, мы сегодня озвучим это поздравление. Я думаю, все равно ему будет приятно. Здравствуйте, Радиопортал. У моего мужа Евгения Косолапова 6 июня юбилей. Хочу от всего сердечка поздравить его и пожелать ему здоровья, крепкого, удачи и успехов во всем, благополучия, исполнения всех желаний. И прошу вас поставить ему хорошую песню. Спасибо заранее.
1: Поздравляем, аплодисменты.
2: С юбилеем, Евгения.
1: С юбилеем. Александр пишет: добрый вечер, портал. Всем привет, Александр, и вам привет. Поставьте песню «Как дела в Воронеже» для кооператива номер 4. Огромный привет летит в 4-й гаражный.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лизкий тур. Путешествуй легко. Представитель Лизкий тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6107.
2: Эй, привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
5: Ну, а телефон прямого эфира «Радиопортал», друзья, 8-999-405-49-45. Летят ваши сообщения, приветы и поздравления. Прямо сейчас будем озвучивать их в прямом эфире.
6: Да, и у меня вот сообщение в Максе есть от Норриса. Добрый вечер. Сегодня неофициальный день солнечного зайчика. Передаю привет своему третьему отряду «Солнечные зайчики». И это, наверное, у нас лагерь «Энергетик» на проводе, мне так кажется.
5: Возможно, возможно.
6: Неофициально. Мы с утра, между прочим, дорогой Норрис, отметили и обсудили, а почему солнечные зайчики, а не кролики, например?
5: Но, тем не менее, привет вам огромный.
6: Привет вам огромный.
5: Варвар пишет: «Люблю вас, радиопортал». Варвар, и мы тебя любим. Привет
6: тебе.
5: Наши
6: чувства взаимные. Говорит, давно я не писала. Вот, спасибо большое,
5: пишите,
6: сердечки.
5: Пишите.
6: Да. Вот Ирина нам пишет: «Добрый вечер, любимое радио. Передаем привет с СНТ «Здоровье» с пятого ряда». С пятого ряда, 37-му ряду семье Власовых от семьи Герасимовых». И поняла, это они так перебрасываются приветами, да?
5: Да-да-да, всегда это традиция. Один ряд передает другому, одна улица другой. И даже СНТ «Здоровье» может передать СНТ «Отдых», а СНТ «Отдых»
6: «Дубкам», например, да?
5: Кооперативу «Дубки», совершенно правильно.
6: Здорово. Но Ирина просит песню «Натали, поехали на дачу». Ну что, поедем?
5: Поехали, конечно, заводи!

0: Радиопортал. Сделано в Нововоронеже.
1: 103.1 FM.
2: Добрый-добрый вечер, друзья. Сейчас у нас были приветы, передавались из СНТ «Здоровье» с одного ряда на другой. Мы поговорили про другие СНТ. И тут нам Сергей пишет: «Приветик, клана Алексей. СНТ «Дубок» люди называют Дубай».
3: Дубай. Ух,
2: видишь, мы с тобой еще Монако, этого не знали.
3: Монако, Дубай, Голландия. У нас все свое. Этот
2: яблочный Крым теперь.
3: Да,
2: вот,
3: пожалуйста.
2: Все наше, все наше.
3: Отлично, замечательно. Продолжается заказуха, друзья. И прямо сейчас прозвучит замечательное поздравление замечательной женщине. Итак, с юбилеем поздравляют Наталью Николаевну Попикову. Многочисленные друзья и родственники поздравляют вас, Наталья Николаевна, с праздником, с юбилеем. Желают, чтобы каждый день приносил вам только радость, вдохновение и новые достижения. Пусть здоровье будет крепким, настроение отличным, а мечты сбываются. Коллектив «Радиопортал» присоединяется с юбилеем, с днем рождения вас.
2: Всего самого лучшего, Наталья Николаевна.

0: Катя.
1: Радио Портал 103.1 FM.
2: Классно, красивое лето. Вот сейчас как будто какой-то фильтр использовали на телефоне, на видеокамере. Там розовое все было небо.
3: Да, вот если еще телефон бы позволял так фотографировать, а почему, скажи, всегда глазами видишь, наводишь экран и понимаешь, что вообще не то, а так хочется запечатлеть, да, именно эту картинку.
2: Ну, надо в памяти все это оставлять и... Все будет классно.
3: Да, совершенно верно. Нужно оставлять в памяти все самое хорошее, все доброе, яркое, светлое, любимое обязательно хранить в нашей памяти.
2: Ну вот слушай, здесь такая история произошла. Не знаю, как запомнят ее или нет. Медведь разнял бобриную драку в Ленобласти. Вот так новость начинается. Два бобра устроили шумную разборку на глазах у обитателей Нижнесвирского заповедника. Возня и плеск стояли такие, что не выдержал даже местный медведь. Ну, Мишка, как известно, авторитетный у нас зверь. Так вот, косолапый неожиданно бросился к драчунам и вмиг потасовку все это он раскидал по сторонам. Бобры остались целы, невредимы и скрылись в воде. Мишка сначала сам не понял, чем все закончилось, но а история как звучит? За двумя бобрами погонишься, ни одного не поймаешь. Вот такие новости.
3: Короче,
2: в лесу.
3: Бобры оказались добры, да?
2: Бобры добры. Ну, не добры, они и друг да. друга метелили, знаешь, как добрые это.
3: Слушай, ну если бы бобры еще взяли Мишку, бы отметелили, вот тогда бы посмотрели. А то межрасовой, межвидовой борьбы не случилось.
2: Не случилось.
3: Игра была равна, играли два бобра. Как-то так.
2: Михаил написал нам: «Добрый вечер, Радиопортал. Я хочу передать привет своей подруге Антонине Шевченко и пожелать ей здоровья. У нее сейчас трудный период. Передайте, пожалуйста, ей всего самого наилучшего».
3: Антонина, поверьте, трудный период обязательно закончится, и дальше будет все хорошо. Кстати, Алексей нам прислал фотографию этого красивого какого-то розового с отблесками лучей солнца.
2: Небо,
3: да, очень-очень
2: классно,
3: красиво.
2: Классно,
3: да. Вот, ну,
2: спасибо.
3: А следующий привет у нас летит в Воронеж. Воронежи нас сейчас слушают. Всем сотрудникам ВАСО, Воронежского авиационного самолетостроительного общества. И песенку они хотят послушать: Леши Свик «Самолеты». Ну что, полетели? Полетели.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
4: Ну что ж, друзья, наступает время финалить заказуху. Прямо сейчас зачитаем ваши крайние сообщения и по домам будем закругляться.
5: Очень-очень быстро пролетел этот час. Спасибо вам, что были с нами и писали, и все так активно и бодро. Елена пишет: «Хочу передать теплый пятничный июньский привет и поздравить замечательных девочек с днем рождения. Леночка и Ксюша Голубовские, вы невероятные!» Девчонок, с днем рождения, счастья, красоты, здоровья, таланта, вдохновения. А также Лена хочет передать привет всему Архангельскому, Олечке, Юле, Насте и всем вкусных шашлыков пожелала.
4: Артем написал нам: «Здравствуйте, Радиопортал». Добрый вечер, Артем, и вам. Я хочу передать привет всему Нововоронежу и СНТ «Здоровье» с 11 улицы. И поставьте песню «Экспонат». Ну вот, Мия Бойко, экспонат у нас уже.
5: Уже звучал.
4: Этот экспонат,
5: значит,
4: у нас был.
5: Значит, следующий экспонат. Знаешь как, проходим в следующий зал. Обратите внимание на этот экспонат.
4: Вот так, у нас виртуальный музей здесь.
5: Да, экскурсовод могу поводить.
4: За нос, да?
5: Нет, я в одном из спектаклей играла экскурсовода в музее Чехова. Так. Я тебе когда-нибудь прочту этот монолог экскурсовода.
4: Ну, если только всем радиослушателям, тогда будет интересно.
5: Хорошо, ладно, обещаю.
4: Радиоспектакль. Вот опять очередная гениальная идея у меня родилась в прямом эфире.
5: Слушайте, гениально. Алексей других идей просто не генерирует.
4: А что касается рождения, завтра, 06.06.26, родится замечательная семья Белозеровых. Иван, огромный привет, и Валерия вам. Ну, хорошего дня завтра, ну а сегодня прекрасного,
5: да,
4: вечера.
5: Просто не переживайте, расслабьтесь, все пройдет, завтра классно. Главное не волноваться и выспаться перед рождением новой семьи.
4: Всем вам желаем позитива, отличного настроения и классных выходных.
5: Ой, а я можно еще успею прочитать? Ольга
4: нужно,
5: не успе...
4: нужно,
5: Ольга,
4: нужно,
5: Ольга
4: нужно.
5: Косолапова, она говорит, мы не успели послушать поздравления. Просто хотим повторить, что Евгения Косолапова мы поздравляем с юбилеем, который у него будет завтра. Я надеюсь, что Ольга и Евгений сейчас нас слышат.
4: Евгений, Ольга, привет вам огромный.
5: Да, всего хорошего и всех благ. Я говорю, а я, да, я прощаюсь с вами, дорогие радиослушатели. Прекраснейший вам пятничной, летней, вечерней музыки. Вот так.
4: Выкрутилась. Хорошо.
5: Выкрутилась.
4: Всех обнимаем, приподнимаем. Пока, до новых встреч в эфире.
5: Счастливо.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

я говорю, опустоши свой разум, будь бесформенным, аморфным, как вода. Вода может течь, а может крушить все вокруг. Будь водой,